0: отдельного актера или предмета. Сопли – это технический сленг для обозначения свисающих софитных проводов или плохо закрепленных элементов декорации, которые портят вид сцены. «Зеленка» – это последний спектакль в сезоне или перед снятием постановки с репертуара. В этот день актеры позволяют себе разные шутки прямо на сцене. Меняют реквизит на неожиданный или вставляют в текст дурацкие фразы, чтобы заставить коллег расколоться, то есть засмеяться во время исполнения роли. И что на первом месте? В театре часто упоминают неких котов, но это не звери. Театральный кот – это платье, которое затягивается на боках шнурками. Слово является сокращением от катарди. Так в средневековье и позже называли одежду на завязках. Катарди носили, например, Робин Вуд и многие персонажи «Игры престолов».
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 мая 1836-го в Александринском театре Санкт-Петербурга прошла премьера пьесы Гоголя «Ревизор». Поначалу она не прошла цензуру, но знаменитый поэт Жуковский лично убедил императора Николая I в том, что это всего лишь веселая насмешка над плохими провинциальными чиновниками. Император присутствовал в зале и говорят, что после премьеры заявил «ну и пьеса» и решил ослабить сатирическое звучание гоголевского «Ревизора». Он заказал комедию, продолжение под названием «Настоящий ревизор» на тот же сюжет, но с правильным финалом. Все чиновники-казнокрады должны быть наказаны. Уже летом того же года в Петербурге, а потом в Москве, дали премьерные спектакли. По сюжету в город, откуда недавно выехал Хлестаков, приезжает настоящий ревизор и наказывает неблагонадежных чиновников. Имя автора комедии долгое время не указывали ни на афишах, ни в печатном издании. Сегодня известно, что пьесу «Настоящий ревизор» написал государственный военный служащий, драматург из рода грузинских князей Дмитрий Цицианов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Оливковое масло первого отжима – это не просто добавка к салату, а реальный инструмент для защиты мозга. К такому выводу пришли испанские ученые из университета Равира и Вергили. 2 года они наблюдали за большой группой добровольцев и доказали – качество масла напрямую влияет на наши когнитивные способности. Масло Extra Virgin работает через микрофлору кишечника. Оно поддерживает жизнь особых бактерий, которые помогают мозгу сохранять ясность и память – даже в зрелом возрасте. У рафинированного масла этого свойства нет. В процессе очистки оно теряет антиоксиданты и полифенолы. Исследователи подчеркивают, разница критическая. Если живое масло первого отжима подпитывает мозг, то рафинированное, напротив, может привести к снижению разнообразия микрофлоры. Проще говоря, качество жиров важнее их количества. Кстати, если вы думаете, что место Extra Virgin только в салате, посмотрите на средиземноморскую кухню. Самое популярное применение – это просто свежий хлеб, пропитанный маслом, или добавление его в уже готовые горячие блюда от пасты до запеченной рыбы.
3: Здравствуйте. Компания Cloudflare сняла метку шпионское ПО с мессенджера Макс. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу российского мессенджера. В четверг, 30 апреля, в Макс заявляли, что пометка связана с технической ошибкой. До этого статус шпионского ПО получил российский альтернативный клиент Telegram, приложение Telega. Сервис также удалили из App Store. В марте было опубликовано исследование, в котором речь шла о функционале, который давал возможность перехватывать данные между приложением и самим мессенджером Telegram. Тихим и быстрым назвали очевидцы задержания неадекватного мужчины в районе Екатеринбург-арены. Как рассказала ТАСС-координатор районного отделения партии ЛДПР Наталья Грехова, она не испугалась незнакомца, поскольку стояла за Денисом Паслером и его охраной. Именно во время фото с ней произошел инцидент. Также УРАРУ выяснила, кто сумел задержать подозрительного бегуна, который двигался в сторону губернатора Свердловской области. Им оказался сотрудник частного охранного предприятия. В полиции подробности утреннего инцидента у Екатеринбург-арены пока не комментируют. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании отравления детей в Большом Истоке. В Роспотребнадзоре региона накануне сообщили, что в школе из

0: Медики поселка выявили признаки кишечной инфекции, а причиной стало некачественное водоснабжение. Свердловское управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Об этом пишет «Коммерсант Урал». Президент Владимир Путин присвоил врачу Семену Спектору звание Героя труда. В указе главы государства сказано о присвоении награды за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Семен Спектор является создателем госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге. Также своим указом Владимир Путин присвоил звание Героя труда актрисе Марине Ниёловой. Личные вещи Майкла Джексона продадут на аукционе. В Южной Калифорнии планируют выставить 9 личных вещей поп-короля, включая черные лоферы с его автографом и белую перчатку со стразами. На фоне выхода байопика Майкл, который за первый уикенд поставил рекорд по сборам, аукционный дом рассчитывает извлечь выгоду из этого ажиотажа. Торги стартуют сегодня. Начальная цена лоферов — $7,500. Согласно сопроводительной записке помощницы Майкла Джексона, обувь была прислана музыканту для автографа, после чего он вернул ее отправителю. Официальный доллар на праздники и выходные 74,80, евро 88,64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня при выборе автомобиля мы чаще всего смотрим не только на технические параметры, но и на качество сервиса. По данным исследователей из РАМИР, в первом квартале года продажи новых машин снизились более чем на 6%. Причины понятны – высокая стоимость кредитов и рост утилизационного сбора. Но есть и другая тенденция. Покупатели стали гораздо требовательнее. Теперь решение о сделке зависит не только от бренда, но и от того, насколько прозрачны условия договора и как быстро менеджеры отвечают на вопросы. Исследования показывают, что сегодня только 11% россиян сохраняют верность конкретной марке. Большинство готово сменить бренд, если дилер предложит лучшие условия или более внятный сервис. Нам важно понимать, что будет после покупки, от качества оформления документов до уровня техобслуживания. Интересно, что в прошлом году больше 60% покупателей оплатили машину полностью из собственных сбережений, избегая дорогих кредитов, при том, что средняя стоимость нового автомобиля приближается к 3 миллионам. В таких условиях цена ошибки велика, и клиент ждет безупречного сопровождения на каждом этапе. Ведь в жизни есть дела поинтереснее, чем оформление и ремонт автомобиля.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 мая 1786-го в Вене в придворном королевском театре состоялась премьера оперы Моцарта «Женитьба Фигаро». Но знаменитое крылатое выражение «Фигаро здесь, Фигаро там» совсем из другой оперы сивильского цирюльника, итальянца Джоаккино Россини. У него героя тоже зовут Фигаро, что в переводе означает «цирюльник». Моцарт написал оперу по комедии «Бомарше», запрещенной тогда в Австрии из-за критики аристократов. В пьесе слуга Фигаро посмеивается над господином. Постановку разрешили только когда Моцарт и либреттист Лоренцо да Понте убрали политические монологи. Успех в Вене был незначительным, а подлинное признание «Женитьба Фигаро» получилось спустя несколько месяцев в Праге. Там ее поставили по инициативе Антонио Сальери, который считал именно эту оперу лучшей у Моцарта. В Праге мелодии «Женитьбы Фигаро» распевали на улицах и в трактирах. В России опера стала популярна только в начале 20 века, когда Чайковский перевел текст на русский язык. Самая известная ария из нее – «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный».
5: Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, Адонис женский ласки крещеный. Недовольно играть и смеяться, не пора ли мужчиною стать?
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Этим летом мировая киноиндустрия рассчитывает на самый успешный сезон за последние годы. На конференции CinemaCon в Лас-Вегасе владельцы киносетей подтвердили, после забастовок и пандемии графики релизов наконец стабилизировались. Сезон в мае открывает комедия «Дьявол носит Прада 2», а следом – возвращение больших франшиз. «Новый Человек-паук», «Пятая история игрушек», продолжение «Звездных войн» с фильмом «Мандалорец и Грогу». А еще эпическая сага Кристофера Нолана – «Одиссея» и фантастический проект Стивена Спилберга «День раскрытия». Важное изменение коснулось правил проката. Студия Universal и Paramount пообещали соблюдать 45-дневное окно. Это значит, что в течение полутора месяцев фильмы будут доступны исключительно в кинотеатрах и только потом появятся на стримингах. Параллельно кинотеатры меняют формат работы. Теперь это не просто показ фильма, а полноценное событие с тематическим сопровождением. От костюмированных шоу до специальных предложений в барах. Как отмечают эксперты со стажем, индустрию хоронили уже многократно. Но каждый раз она находит способ вернуть зрителя в зал.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Из как будто бы неожиданного, но на самом деле нет. Honda разочаровалась в электромобилях. Настолько, что отменила все перспективные электрические проекты. Официально объявлено об отказе от дальнейшей работы над тремя батарейными моделями, выпуск которых планировался уже в этом году. Футуристичными седаном и кроссовером семейства Honda 0 и соплатформенным им купеобразным паркетником Acura RSX. А на десерт – новость о судьбе бренда «Афила», образованного 4 года назад совместного проекта «Хонды и Сони». И чудо не произошло. Он тоже официально закрывается. Даже несмотря на то, что электрический лифтбэк «Афила-1» зимой был представлен как серийный и почти добрался до конвейера. Причины очевидны. Электромобили сегодня планово убыточны. И не только для «Хонды». Просто японцы со свойственной им самурайской решительностью режут лишнее без сожаления парадно и торжественно. И, имея Civic и CR-V, могут себе позволить, как говорится, запасаемся попкорном.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Театр – это целый мир, живущий по своим правилам и имеющий свои законы. И, конечно же, у отдельного мира должен быть свой отдельный язык. Сегодня театральные термины. Задником в театре называют фоновый занавес. Он располагается в глубине сцены. Чаще всего его вообще не видно зрителям, потому что его делают из черного бархата, который поглощает свет. Косяк в театре – это не дверной косяк и даже не ошибка в действиях. Это боковая часть декорации или боковая кулиса. Белочкой в театре называют не животное и не диагноз, а распечатанный экземпляр пьесы, подготовленный для внесения правок. Изначально он как бы белый, как чистый лист. Будочка или ракушка на сцене, где прячется суфлер или осветитель, на театральном языке называется кукушкой. Есть в театре и необычные слова. Яркое и часто комическое действие с участием многих актеров называется «бомбоматой». Это слово происходит от итальянского «бомбачата», что буквально означает «ребячество», «бомбино» – это ребенок. Термин возник в 17 веке. Тогда появились бомбачанти – художники, которые писали картины с изображением смешных народных сценок и уличных гуляний. Перерыв во время репетиции театральные актеры называют бананом. Пистолет на театральном жаргоне – это не оружие, а специальный осветительный прибор с узким и мощным лучом. Его задача – подсвечивать акты отдельного актера или предмет. Сопли – это технический сленг для обозначения свисающих софитных проводов или плохо закрепленных элементов декорации, которые портят вид сцены. «Зеленка» – это последний спектакль в сезоне или перед снятием постановки с репертуара. В этот день актеры позволяют себе разные шутки прямо на сцене. Меняют реквизит на неожиданный или вставляют в текст дурацкие фразы, чтобы заставить коллег расколоться, то есть засмеяться во время исполнения роли. И что на первом месте? В театре часто упоминают неких котов, но это не звери. Театральный кот – это платье, которое затягивается на боках шнурками. Слово является сокращением от катарди. Так в средневековье и позже называли одежду на завязках. Катарди носили, например, Робин Гуд и многие персонажи «Игры престолов».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 мая 1836-го в Александринском театре Санкт-Петербурга прошла премьера пьесы Гоголя «Ревизор». Поначалу она не прошла цензуру, но знаменитый поэт Жуковский лично убедил императора Николая I в том, что это всего лишь веселая насмешка над плохими провинциальными чиновниками. Император присутствовал в зале и говорят, что после премьеры заявил «ну и пьеса» и решил ослабить сатирическое звучание гоголевского «Ревизора». Он заказал комедию, продолжение под названием «Настоящий ревизор» на тот же сюжет, но с правильным финалом. Все чиновники-казнокрады должны быть наказаны. Уже летом того же года в Петербурге, а потом в Москве, дали

0: премьерные спектакли. По сюжету в город, откуда недавно выехал Хлестаков, приезжает настоящий ревизор и наказывает неблагонадежных чиновников. Имя автора комедии долгое время не указывали ни на афишах, ни в печатном издании. Сегодня известно, что пьесу «Настоящий ревизор» написал государственный военный служащий, драматург из рода грузинских князей Дмитрий Цицианов.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Оливковое масло первого отжима – это не просто добавка к салату, а реальный инструмент для защиты мозга. К такому выводу пришли испанские ученые из университета Равира и Вергили. 2 года они наблюдали за большой группой добровольцев и доказали – качество масла напрямую влияет на наши когнитивные способности. Масло Extra Virgin работает через микрофлору кишечника. Оно поддерживает жизнь особых бактерий, которые помогают мозгу сохранять ясность и память даже в зрелом возрасте. У рафинированного масла этого свойства нет. В процессе очистки оно теряет антиоксиданты и полифенолы. Исследователи подчеркивают, разница критическая. Если живое масло первого отжима подпитывает мозг, то рафинированное, напротив, может привести к снижению разнообразия микрофлоры. Проще говоря, качество жиров важнее их количества. Кстати, если вы думаете, что место Extra Virgin только в салате, посмотрите на средиземноморскую кухню. Самое популярное применение – это просто свежий хлеб, пропитанный маслом, или добавление его в уже готовые горячие блюда от пасты до запеченной рыбы.
3: Здравствуйте. Компания Cloudflare сняла метку шпионской ПО с мессенджера Max. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу российского мессенджера. В четверг, 30 апреля, в Max заявляли, что пометка связана с технической ошибкой. До этого статус шпионского ПО получил российский альтернативный клиент Telegram, приложение Telega. Сервис также удалили из App Store. В марте было опубликовано исследование, в котором речь шла о функционале, который давал возможность перехватывать данные между приложением и самим мессенджером Telegram. Тихим и быстрым назвали очевидцы задержания неадекватного мужчины в районе Екатеринбург-арены. Как рассказала ТАСС-координатор районного отделения партии ЛДПР Наталья Грехова, она не испугалась незнакомца, поскольку стояла за Денисом Паслером и его охраной. Именно во время фото с ней произошел инцидент. Также УРАРУ выяснила, кто сумел задержать подозрительного бегуна, который двигался в сторону губернатора Свердловской области. Им оказался сотрудник частного охранного предприятия. В полиции подробности утреннего инцидента у Екатеринбург-арены пока не комментируют. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании отравления детей в Большом Истоке. В Роспотребнадзоре региона накануне сообщили, что в школе и садике поселка выявили признаки кишечной инфекции, а причиной стало некачественное водоснабжение. Свердловское управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Об этом пишет Коммерсант Урал. Президент Владимир Путин присвоил врачу Семену Спектору звание Героя труда. В указе главы государства сказано о присвоении награды за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Семен Спектор является создателем госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге. Также своим указом Владимир Путин присвоил звание Героя труда актрисе Марине Ниёловой. Личные вещи Майкла Джексона продадут на аукционе. В Южной Калифорнии планируют выставить 9 личных вещей поп-короля, включая черные лоферы с его автографом и белую перчатку со стразами. На фоне выхода байопика Майкл, который за первый уикенд поставил рекорд по сборам, аукционный дом рассчитывает извлечь выгоду из этого ажиотажа. Торги стартуют сегодня. Начальная цена лоферов – $7,500. Согласно сопроводительной записке по помощницу Майкла Джексона, обувь была прислана музыканту для автографа, после чего он вернул ее отправителю. Официальный доллар на праздники и выходные 74,80, евро 88,64.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва. Сегодня при выборе автомобиля мы чаще всего смотрим не только на технические параметры, но и на качество сервиса. По данным исследователей из РАМИР, в первом квартале года продажи новых машин снизились более чем на 6%. Причины понятны. Высокая стоимость кредитов и рост утилизационного сбора. Но есть другая тенденция. Покупатели стали гораздо требовательнее. Теперь решение о сделке зависит не только от бренда, но и от того, насколько прозрачны условия договора и как быстро менеджеры отвечают на вопросы. Исследования показывают, что сегодня только 11% россиян сохраняют верность конкретной марке. Большинство готово сменить бренд, если дилер предложит лучшие условия или более внятный сервис. Нам важно понимать, что будет после покупки, от качества оформления документов до уровня техобслуживания. Интересно, что в прошлом году больше 60% покупателей оплатили машину полностью из собственных сбережений, избегая дорогих кредитов, при том, что средняя стоимость нового автомобиля приближается к 3 миллионам. В таких условиях цена ошибки велика, и клиент ждет безупречного сопровождения на каждом этапе. Ведь в жизни есть дела поинтереснее, чем оформление и ремонт автомобиля.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 1 мая 1786-го в Вене в придворном королевском театре состоялась премьера оперы Моцарта «Женитьба Фигаро». Но знаменитое крылатое выражение «Фигаро здесь, Фигаро там» совсем из другой оперы сивильского цирюльника, итальянца Джоаккино Россини. У него героя тоже зовут Фигаро, что в переводе означает «цирюльник». Моцарт написал оперу по комедии «Бомарше», запрещенной тогда в Австрии из-за критики аристократов. В пьесе слуга Фигаро посмеивается над господином. Постановку разрешили только когда Моцарт и либреттист Лоренцо да Понте убрали политические монологи. Успех в Вене был незначительным, а подлинное признание «Женитьба Фигаро» получила спустя несколько месяцев в Праге. Там ее поставили по инициативе Антонио Сальери, который считал именно эту оперу лучшей у Моцарта. В Праге мелодии «Женитьба Фигаро» распевали на улицах и в трактирах. В России опера стала популярна только в начале 20 века, когда Чайковский перевел текст на русский язык. Самая известная ария из нее – «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный».
5: Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, Адонис женский ласки плещеный. Недовольно играть и смеяться, не пора ли мужчиною стать?
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Этим летом мировая киноиндустрия рассчитывает на самый успешный сезон за последние годы. На конференции CinemaCon в Лас-Вегасе владельцы киносетей подтвердили, после забастовок и пандемии графики релизов наконец стабилизировались. Сезон в мае открывает комедия «Дьявол носит Прада 2», а следом – возвращение больших франшиз. «Новый Человек-паук», «Пятая история игрушек», продолжение «Звездных войн» с фильмом «Мандалорец и Грогу». А еще эпическая сага Кристофера Нолана – «Одиссея» и фантастический проект Стивена Спилберга «День раскрытия». Важное изменение коснулось правил проката. Студия Universal и Paramount пообещали соблюдать 45-дневное окно. Это значит, что в течение полутора месяцев фильмы будут доступны исключительно в кинотеатрах и только потом появятся на стримингах. Параллельно кинотеатры меняют формат работы. Теперь это не просто показ фильма, а полноценное событие с тематическим сопровождением. От костюмированных шоу до специальных предложений в барах. Как отмечают эксперты со стажем, индустрию хоронили уже многократно. Но каждый раз она находит способ вернуть зрителя в зал.
2: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
4: Из как будто бы неожиданного, но на самом деле нет. Honda разочаровалась в электромобилях. Настолько, что отменила все перспективные электрические проекты. Официально объявлено об отказе от дальнейшей работы над тремя батарейными моделями, выпуск которых планировался уже в этом году. Футуристичными седаном и кроссовером семейства Honda 0 и соплатформенным им купеобразным паркетником Acura RSX. А на десерт – новость о судьбе бренда «Афила», образованного 4 года назад совместного проекта «Хонды и Сони». И чуда не произошло. Он тоже официально закрывается. Даже несмотря на то, что электрический лифтбэк «Афила-1» зимой был представлен как серийный и почти добрался до конвейера. Причины очевидны. Электромобили сегодня планово убыточны. И не только для «Хонды». Просто японцы со свойственной им самурайской решительностью режут лишнее без сожаления, парадно и торжественно. И, имея Civic и CR-V, могут себе позволить. Как говорится, запасаемся попкорном.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Театр – это целый мир, живущий по своим правилам и имеющий свои законы. И, конечно же, у отдельного мира должен быть свой отдельный язык. Сегодня театральные термины. Задником в театре называют фоновый занавес. Он располагается в глубине сцены. Чаще всего его вообще не видно зрителям, потому что его делают из черного бархата, который поглощает свет. Косяк в театре – это не дверной косяк и даже не ошибка в действиях. Это боковая часть декорации или боковая кулиса. Белочкой в театре называют не животное и не диагноз, а распечатанный экземпляр пьесы, подготовленный для внесения правок. Изначально он как бы белый, как чистый лист. Будочка или ракушка на сцене, где прячется суфлер или осветитель, на театральном языке называется кукушкой. Есть в театре и необычные слова. Яркое и часто комическое действие с участием многих актеров называется «бомбоматой». Это слово происходит от итальянского «бомбачата», что буквально означает «ребячество», «бомбина» – это ребенок. Термин возник в 17 веке. Тогда появились бомбачанти – художники, которые писали картины с изображением смешных народных сценок и уличных гуляний. Перерыв во время репетиции театральные актеры называют бананом. Пистолет на театральном жаргоне – это не оружие, а специальный осветительный прибор с узким и мощным лучом. Его задача – подсвечивать акты отдельного актера или предмет. Сопли – это технический сленг для обозначения свисающих софитных проводов или плохо закрепленных элементов декорации, которые портят вид сцены. «Зеленка» – это последний спектакль в сезоне или перед снятием постановки с репертуара. В этот день актеры позволяют себе

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Театр – это целый мир, живущий по своим правилам и имеющий свои законы. И, конечно же, у отдельного мира должен быть свой отдельный язык. Сегодня театральные термины. Задником в театре называют фоновый занавес. Он располагается в глубине сцены. Чаще всего его вообще не видно зрителям, потому что его делают из черного бархата, который поглощает свет. Косяк в театре – это не дверной косяк и даже не ошибка в действиях. Это боковая часть декорации или боковая кулиса. Белочкой в театре называют не животное и не диагноз, а распечатанный экземпляр пьесы, подготовленный для внесения правок. Изначально он как бы белый, как чистый лист. Будочка или ракушка на сцене, где прячется суфлер или осветитель, на театральном языке называется кукушкой. Есть в театре и необычные слова. Яркое и часто комическое действие с участием многих актеров называется «бомбоматой». Это слово происходит от итальянского «бомбачата», что буквально означает «ребячество», «бомбина» — это ребенок. Термин возник в 17 веке. Тогда появились бомбачанти – художники, которые писали картины с изображением смешных народных сценок и уличных гуляний. Перерыв во время репетиции театральные актеры называют бананом. Пистолет на театральном жаргоне – это не оружие, а специальный осветительный прибор с узким и мощным лучом. Его задача – подсвечивать акты отдельного актера или предмета. Сопли – это технический сленг для обозначения свисающих софитных проводов или плохо закрепленных элементов декорации, которые портят вид сцены. «Зеленка» – это последний спектакль в сезоне или перед снятием постановки с репертуара. В этот день актеры позволяют себе разные шутки прямо на сцене. Меняют реквизит на неожиданный или вставляют в текст дурацкие фразы, чтобы заставить коллег расколоться, то есть засмеяться во время исполнения роли. И что на первом месте? В театре часто упоминают неких котов, но это не звери. Театральный кот – это платье, которое затягивается на боках шнурками. Слово является сокращением от катарди. Так в средневековье и позже называли одежду на завязках. Катарди носили, например, Робин Гуд и многие персонажи «Игры престолов».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 мая 1836-го в Александринском театре Санкт-Петербурга прошла премьера пьесы Гоголя «Ревизор». Поначалу она не прошла цензуру, но знаменитый поэт Жуковский лично убедил императора Николая I в том, что это всего лишь веселая насмешка над плохими провинциальными чиновниками. Император присутствовал в зале и говорят, что после премьеры заявил «ну и пьеса» и решил ослабить сатирическое звучание гоголевского «Ревизора». Он заказал комедию, продолжение под названием «Настоящий ревизор». На тот же сюжет, но с правильным финалом. Все чиновники-казнокрады должны быть наказаны. Уже летом того же года в Петербурге, а потом в Москве, дали премьерные спектакли. По сюжету в город, откуда недавно выехал Хлестаков, приезжает настоящий ревизор и наказывает неблагонадежных чиновников. Имя автора комедии долгое время не указывали ни на афишах, ни в печатном издании. Сегодня известно, что пьесу «Настоящий ревизор» написал государственный военный служащий, драматург из рода грузинских князей Дмитрий Цицианов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Оливковое масло первого отжима – это не просто добавка к салату, а реальный инструмент для защиты мозга. К такому выводу пришли испанские ученые из университета Равира и Вергили. 2 года они наблюдали за большой группой добровольцев и доказали – качество масла напрямую влияет на наши когнитивные способности. Масло Extra Virgin работает через микрофлору кишечника. Оно поддерживает жизнь особых бактерий, которые помогают мозгу сохранять ясность и память даже в зрелом возрасте. У рафинированного масла этого свойства нет. В процессе очистки оно теряет антиоксиданты и полифенолы. Исследователи подчеркивают, разница критическая. Если живое масло первого отжима подпитывает мозг, то рафинированное, напротив, может привести к снижению разнообразия микрофлоры. Проще говоря, качество жиров важнее их количества. Кстати, если вы думаете, что место экстра вирджин только в салате, посмотрите на средиземноморскую кухню. Самое популярное применение – это просто свежий хлеб, пропитанный маслом, или добавление его в уже готовые горячие блюда от пасты до запеченной рыбы.
5: Здравствуйте. Компания Cloudflare сняла метку шпионское ПО с мессенджера Max. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу российского мессенджера. В четверг, 30 апреля, в Max заявляли, что пометка связана с технической ошибкой. До этого статус шпионского ПО получил российский альтернативный клиент Telegram, приложение Telega. Сервис также удалили из App Store. В марте было опубликовано исследование, в котором речь шла о функционале, который давал возможность перехватывать данные между приложением и самим мессенджером Telegram. Тихим и быстрым назвали очевидцы задержания неадекватного мужчины в районе Екатеринбург-арены. Как рассказала ТАСС-координатор районного отделения партии ЛДПР Наталья Грехова, она не испугалась незнакомца, поскольку стояла за Денисом Паслером и его охраной. Именно во время фото с ней произошел инцидент. Также УРАРУ выяснила, кто сумел задержать подозрительного бегуна, который двигался в сторону губернатора Свердловской области. Им оказался сотрудник частного охранного предприятия. В полиции подробности утреннего инцидента у Екатеринбург-арены пока не комментируют. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании отравления детей в Большом Истоке. В Роспотребнадзоре региона накануне сообщили, что в школе и садике поселка выявили признаки кишечной инфекции, а причиной стало некачественное водоснабжение. Свердловское управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Об этом пишет Коммерсант Урал. Президент Владимир Путин присвоил врачу Семену Спектору звание Героя труда. В указе главы государства сказано о присвоении награды за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Семен Спектор является создателем госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге. Также своим указом Владимир Путин присвоил звание Героя труда актрисе Марине Ниёловой. Личные вещи Майкла Джексона продадут на аукционе. В Южной Калифорнии планируют выставить 9 личных вещей поп-короля, включая черные лоферы с его автографом и белую перчатку со стразами. На фоне выхода байопика Майкл, который за первый уикенд поставил рекорд по сборам, аукционный дом рассчитывает извлечь выгоду из этого ажиотажа. Торги стартуют сегодня. Начальная цена лоферов – $7,500. Согласно сопроводительной записке по помощницы Майкла Джексона, обувь была прислана музыканту для автографа, после чего он вернул ее отправителю. Официальный доллар на праздники и выходные 74,80, евро 88,64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Сегодня при выборе автомобиля мы чаще всего смотрим не только на технические параметры, но и на качество сервиса. По данным исследователей из РАМИР, в первом квартале года продажи новых машин снизились более чем на 6%. Причины понятны – высокая стоимость кредитов и рост утилизационного сбора. Но есть и другая тенденция. Покупатели стали гораздо требовательнее. Теперь решение о сделке зависит не только от бренда, но и от того, насколько прозрачны условия договора и как быстро менеджеры отвечают на вопросы. Исследования показывают, что сегодня только 11% россиян сохраняют верность конкретной марке. Большинство готово сменить бренд, если дилер предложит лучшие условия или более внятный сервис. Нам важно понимать, что будет после покупки, от качества оформления документов до уровня техобслуживания. Интересно, что в прошлом году больше 60% покупателей оплатили машину полностью из собственных сбережений, избегая дорогих кредитов, при том, что средняя стоимость нового автомобиля приближается к 3 миллионам. В таких условиях цена ошибки велика, и клиент ждет безупречного сопровождения на каждом этапе. Ведь в жизни есть дела поинтереснее, чем оформление и ремонт автомобиля.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 мая 1786 в Вене в придворном Королевском театре состоялась премьера оперы Моцарта «Женитьба Фигаро». Но знаменитое крылатое выражение «Фигаро здесь, Фигаро там» совсем из другой оперы сивильского цирюльника, итальянца Джоаккино Россини. У него героя тоже зовут Фигаро, что в переводе означает «цирюльник». Моцарт написал оперу по комедии «Бомарше», запрещенной тогда в Австрии из-за критики аристократов. В пьесе слуга Фигаро посмеивается над господином. Постановку разрешили только когда Моцарт и либреттист Лоренцо да Понте убрали политические монологи. Успех в Вене был незначительным, а подлинное признание «Женитьба Фигаро» получила спустя несколько месяцев в Праге. Там ее поставили по инициативе Антонио Сальери, который считал именно эту оперу лучшей у Моцарта. В Праге мелодии «Женитьба Фигаро» распевали на улицах и в трактирах. В России опера стала популярна только в начале 20 века, когда Чайковский перевел текст на русский язык. Самая известная ария из нее – «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный».
8: Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, Адонис женский ласки плещеный. Недовольно играть и смеяться, не пора ли мужчиною стать?
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Этим летом мировая киноиндустрия рассчитывает на самый успешный сезон за последние годы. На конференции CinemaCon в Лас-Вегасе владельцы киносетей подтвердили, после забастовок и пандемии графики релизов наконец стабилизировались. Сезон в мае открывает комедия «Дьявол носит Прада 2», а следом – возвращение больших франшиз. «Новый Человек-паук», «Пятая история игрушек», продолжение «Звездных войн» с фильмом «Мандалорец и Грогу». А еще эпическая сага Кристофера Нолана – «Одиссея» и фантастический проект Стивена Спилберга «День раскрытия». Важное изменение коснулось правил проката. Студия Universal и Paramount пообещали соблюдать 45-дневное окно. Это значит, что в течение полутора месяцев фильмы будут доступны исключительно в кинотеатрах и только потом появятся на стримингах. Параллельно кинотеатры меняют формат работы. Теперь это не просто показ фильма, а полноценное событие с тематическим сопровождением. От костюмированных шоу до специальных предложений в барах. Как отмечают эксперты со стажем, индустрию хоронили уже многократно. Но каждый раз она находит способ вернуть зрителя в зал.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Из как будто бы неожиданного, но на самом деле нет. Honda разочаровалась в электромобилях. Настолько, что отменила все перспективные электрические проекты. Официально объявлено об отказе от дальнейшей работы над тремя батарейными моделями, выпуск которых планировался уже в этом году. Футуристичными седаном и кроссовером семейства Honda 0 и соплатформенным им купеобразным паркетником Acura RSX. А на десерт – новость о судьбе бренда «Афила», образованного 4 года назад совместного проекта «Хонды и Сони». И чуда не произошло. Он тоже официально закрывается. Даже несмотря на то, что электрический лифтбэк «Афила-1» зимой был представлен как серийный и почти добрался до конвейера. Причины очевидны. Электромобили сегодня планово убыточны. И не только для «Хонды». Просто японцы со свойственной им самурайской решительностью режут лишнее без сожаления парадно и торжественно. И, имея Civic и CR-V, могут себе позволить, как говорится, запасаемся попкорном.